0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».